0: Чеходла? Как? Что? Лексія, проши со!
1: Пшишодны тыджин змею пробование в теории о праксе.
2: Оу, то де бишь дала вукнуть, або?
1: Попробуем енош теорию.
2: Ну хай, але пракса тыш не важна.
0: Добре ранне!
2: Добре ранне, Лексія!
1: Вітай, Лексія!
0: Што ваю забіра?
1: Колесуванне!
2: Тады зме бозе пруванне, теоретіске а практіске, віш?
1: Пшіотуеме хіжа теорію,
2: а праксу змеече пола поліція.
1: Хай, там су п'єча восебіте колеса за нас пшіотуане. Навонік маму самі собу пшінешт. Нішто к снинані... A vy zaočin v obstate teoretiske prúvanie zmys.
0: Tožno bude dyrdondej.
2: Jenož te kolesa sú kusk v osebite.
0: Čehodla?
2: Sú také džičace kolesa. Poprom také hojčace a kusk zestarjene.
1: Ničo moderne, kaž takýž máme doma?
2: Nie. Maja šo, štož kolesa po vystotných předpisách treba a herak ničo.
0: Bunže proste o to, za pokazače, kak kolesujete.
2: A to na holčacim kolesu.
1: Što? Nimaja vone tam žane holčace kolesa? Žane ze sprične žerđu?
2: Nie, maja tam jenoš holče kolesa bez tute žerđe. Ale mne v tým zisku junu zajmuje, če odla holčace a žoniace kolesa takú žerč nimaja.
0: A hižo máme nové prašenje. To so mi ľúbi. Pojtaj ze mnú 200 let ročo. Jako ľúďo koleso tak práve užívač počachu. Tedy mejachu še kolesa priečnú žerč. Stabilite ramikadla.
2: Ale žone mejachu s tým problém, trichy?
0: Celé práve. Sejdovej sukni na koleso z priečnej žerču zalesť by občežne. A to dla nás ta idea za kolesa bez žerdže. Tute kolesa mienuachu potom žunské kolesa.
1: Ale štabilne bych volne to lepšiušim, abo?
0: Aj, delný džil ramika so štabilniši tvareše. Drúdy by tež kus ktoši.
2: Ja si myslu, že je to dženca šo jedne. Tyž holce rade na kolesu z dajkej prečne žerdžu vokuo ježdža.
0: To trichy. Vôna vec je, zo na nie zlohka zalezeš. A dokáž je to zo niekotrého šuloria češko, má policia k zvučovaniu jenož holčace kolesa.

Как угледа за сарскую уцбу в Чубцайнске закварной шули смыкшили вижеш уследки наших решаржов слышишь о нашем актуальном шиноску. Жишонях то а друге клецо для того демонстрирую в Брамборске тен тюжин, теке то, что мы вам квищи дашь, я Анна Кюнц. Тюжиня, что мы сагромажи, громаже с вами яселись любовар трекарю. Вас учебне пшепшосую до прявоза на весебный ивент. A pekledňom z vami teke štido novego udaša našega sarskega tuženika Nove Casnik. Zmyslím, až se zase upašio vestaš při radiu.